0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида. Софья Сигюрн.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мечты не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Уильям Сомерсет Моэм.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши взгляды как часы. Все они показывают разное время, но каждый верит только своим. Александр Поуп.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду. Оскар Уайльд.

рваное поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть победы, ведущие в тупик, и поражения, открывающие новые пути. Паскаль Брюкнер.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

так мало осталось припева нет. Припева нет. Припева нет. Припева нет. Кто-то крадет идет.

неволе. Кто-то поверил в Бога, а кто-то сдружился с чертом, а перед кем-то ляжет дорога. Кто-то спросит, о чем ты? Припева нет!

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды. Генри Форд.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, другой с предвкушением. Джим Рон.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист – парашют. Джордж Бернард Шоу. Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.
1: Группа «Пара совпала».

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Один из законов жизни гласит: как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда состоит в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Житт.

Где-то белые зимы никогда не кончаются, где-то волны морей с берегами венчаются, где-то пески миражи обнимают веками, а мы витражи огромной любви клеим словами.

0: где? Я с тобой
1: Реклама.
2: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
3: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
4: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
5: 290101.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
1: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Максим Горький.

0: forget.
1: Меньше слов, больше музыки. Белое радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

Светлые мысли на каждый день. Мир полон магических вещей, терпеливо ждущих, когда наши чувства станут острее. Уильям Батлер Йейтс.

этим. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе.

что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. Брюс Ли.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду. Уильям Шекспир.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: От души посмеяться и вволю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.

Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князи, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент. Ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину. Сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры – небо, а тело – место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд – это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал от начала до конца.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
0: Белое радио.
2: Раз, раз, раз. Начинаем действие здесь и сейчас. Два, два, два. На премьеру вышли едва, едва. Три, три, три. Театр — это то, что у тебя внутри. Четыре, четыре, четыре. Слезы и огонь в этом мире.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как все есть.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 290101.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: 96.6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигата. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Бернард Шоу.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
3: Новости Прикамья.
4: Здравствуйте, в студии Елизавета Ласточкина. Владимир Белобаржевский возглавил Александровский округ. Решение об утверждении нового главы территории приняли депутаты на заседании местной думы. К своим обязанностям руководитель приступит уже завтра, 15 мая. Ранее Белобаржевский работал первым заместителем главы администрации округа. Уралкалий объявил целевой набор для школьников. Выпускники 9 и 11 классов могут поступить в техникумы и вузы на востребованные в компании специальности. Среди них макшейдерское дело, геология, химия, автоматизация и даже лечебное дело. Студентам обещают ежемесячную стипендию, оплату проживания для иногородних, практику на предприятиях, а после окончания учебы выпускников ждет гарантированное рабочее место, жилищная программа и карьерный рост. Заявление принимается до 10 июня в Березниках и Соликамске. Телефоны для справок можно узнать на сайте компании. Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в Чусовском округе более 7,5 тысяч жителей проголосовали за сквер Металлургов. Сквер находится на улице Челюскинцев. Проект предусматривает благоустройство входной группы, пешеходных дорожек, музыкального сада со сцены, детской игровой площадки и ландшафтного парка. За второй проект сквер на Коммунистической свои голоса отдали более 700 человек. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июля. 16 мая в Перми в рамках Ночи музеев дадут старт трехлетнему проекту «Завод Шпаги на новое измерение». Он объединил краеведческий музей, художественную галерею, театр опер-балета и Дягилевский фонд, чтобы превратить бывшую промышленную территорию в современный культурный кластер. В ночь на 16 мая резиденты впервые представят совместные проекты. Пермская опера покажет ночные концерты в зале деревянной скульптуры новой галереи. Также в программе интерактивный спектакль для детей «Колыбельная для папоротников» в парке живых растений музея «Пермский период». Спектакль «Путешествие колыбельная для папоротников» для детей и родителей создан по мотивам сказок и идет на двух языках – русском и коми-пермяцком. Действие разворачивается в парке живых растений Пермского периода. Юные зрители вместе с художниками театра сами изготовят костюмы и реквизит, сразу погружаясь в атмосферу спектакля. Также в галерее в детском музейном центре пройдут тематические экскурсии, лекции и мастер-классы. Проект реализуется при поддержке фонда Потанина. Это были все новости к этому часу. Елизавета Ласточкина, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Парадокс интернета. Он соединяет людей, находящихся далеко, но разъединяет с теми, кто находится рядом. –

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Реклама.
2: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
0: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
0: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
0: 290101.
1: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер — медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: Здравствуйте, в студии Елизавета Ласточкина. В Березниках суд взыскал 2,5 миллиона рублей с работодателя водителя грузовика, который сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Трагедия произошла летом 2024 года. Ребенок переходил дорогу с собакой, питомец погиб на месте, ну а девочка с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Водитель в тот момент выполнял рабочие обязанности, поэтому компенсацию морального вреда обязана выплатить дорожно-строительная компания. Помимо этого, с организацией взыскали еще 300 тысяч рублей в пользу матери пострадавшей. Начиная с 2028 года пермских девятиклассников, как и их сверстников по всей стране, обяжут сдавать устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, Федеральный институт педагогических измерений уже разрабатывает модель экзамена. В ближайшее время ее обсудят с учителями и экспертами, после чего проведут апробацию и общественное обсуждение. Также глава Рособорнадзора сообщила, что в 2026 году продолжится эксперимент по расширению доступа к среднему профессиональному образованию. В рамках эксперимента девятиклассники могут сдавать только обязательные предметы для поступления в колледжи и техникумы. В этом году к проекту присоединится еще 9 регионов. В Перми после резкого роста цен упали продажи кофе. По данным аналитиков Чек-Индекс, за год он подорожал на 43%, а число покупок сократилось сразу на 51%. Продажи молотого кофе снизились на 37%, капсульного на 20%, а растворимого на 17%. Абсолютным лидером продаж стал дрип-кофе, хотя он подорожал сильнее всех на 138%. Число его покупок выросло на 118%. Аналитики связывают это с самой низкой ценой среди всех видов кофе и переключением спроса со стороны молодежи. Уралкалий объявил целевой набор для школьников. Выпускники 9-х и 11-х классов могут поступить в техникумы и вузы, на востребованные в компании специальности. Среди них макшейдерское дело, геология, химия, автоматизация и даже лечебное дело. Студентам обещают ежемесячную стипендию, оплату проживания для иногородних и практику на предприятиях. После окончания учебы выпускников ждет гарантированное рабочее место, жилищная программа и карьерный рост. Заявления принимаются до 10 июня в Березниках и Соликамске. Телефоны для справок можно узнать на сайте компании. Это были все новости к этому часу. Елизавета Ласточкина, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не договаривая, мы даем повод додумать.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

Музыка для ума. Музыка для души. Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.
2: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив. Группа «Шива».

0: Белое радио. Замедляемся. Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. Восточная мудрость.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Добрый вечер. Сегодня мы снова вспомним о том, что самый страшный враг на свете живет в нашей же голове. Вашему вниманию албанская сказка «Кто кого испугался». Устраивайтесь поудобнее. «Дома нет воды», — сказала бабушка внучке. «Пойду на реку принесу». Взяла бабушка ведро и пошла за водой. Не успела уйти, как захотела и внучка пойти за водой. Взяла маленькое ведерко и пошла за бабушкой. Остался дома петушок, да захотел и он выйти за водой. Взял петушок совсем малюсенькое ведерко и пошел вслед за бабушкой и внучкой. А в это время из своей норки высунулась мышка. Подумала-подумала и тоже решила сходить за водой. Взяла мышка ведерко маленькое, как пальчик, и побежала за всеми к реке. Вот собрались они на реке. Набрали воды, отправились домой. Впереди бабушка, за бабушкой внучка, за внучкой петушок, за петушком маленькая мышка. На краю дороги росла яблоня, а под яблоней спал серый зайчик. Дул ветер, качал верхушку яблони, и вдруг одно яблоко упало с верхушки и угодило зайчику прямо в лоб. Скочил зайчик, прыгнул, да и попал прямо бабушке под ноги. Испугалась бабушка, упала, всю воду пролила. «Вот дело-то какое чудное!» – испугался зайчик, побежал со всех ног дальше, наткнулся на внучку. Внучка упала и воду пролила. «Ну и дело вышло!» – испугался зайчик еще больше, побежал еще быстрее. Не заметил, как столкнулся с петушком. Закричал петушок, уронил ведро. Тот страху-то было. А маленькая мышка, как только увидела, что зайчик бежит со всех ног, бросила ведро и нырк в кустарник. Успокоилась потом бабушка, подумала, да и говорит про себя. «Вот счастье, что я спаслась от медведя-то». Задумалась и внучка и говорит себе. «Вот счастье, что я-то от волка спаслась». Подумал петушок и говорит. «Вот счастье, что спасся от лисицы». А мышка сидит в кустарнике, выглянуть боится и думает. «Вот уж счастье так счастье, что спаслась от страшного кота». А в это время бедный зайчик все бежит и бежит. Прибежал в лес, зарылся в кучу листьев. Когда уже успокоился немного, то подумал. «Ну и измучился я. И охотились-то за мной, и бросались-то на меня». Едва спас. Если бы всем героям этой сказки можно было показать то самое яблочко, с которого все началось, думаю, они бы просто не поверили. Так же, как до последнего не верили бы и в зайца, который по очереди умудрился врезаться в каждого. Образ врага, от которого надо бежать или на которого необходимо напасть, к примеру, это картинка в наших головах в первую очередь. Именно поэтому каждый, кто попадался зайцу на пути, был уверен, что сталкивается с каким-то исключительно своим препятствием или своей опасностью. Мы уже давно сделали эту албанскую сказку былью. Увы, но остановиться и попытаться понять, от чего же мы бежим и напал ли на нас кто-нибудь, крайне сложно. С одной стороны, потому что очень боимся того, от кого бежим. С другой стороны, потому что намного больше боимся увидеть первопричину нашего страха в глупом зайце, которого напугало обычное яблоко. Так и живем. Спокойной ночи.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть. Кто-то любит приз дальних берегов. Кто-то головы врагов. Просто выбери и будь, что будет. Цени достоинство, чти небесное воинство. Истина, если ты честен, откроется.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей. Восточная мудрость.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.
0: Надежда Тера.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Mm-hmm.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

I need you.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
2: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире «Белого радио», а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы, независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лэг» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. «Лего» также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к «Лего» стандартного размера. Наборы «Лего» поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к «Лего» во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с «Лего». Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из «Лего», только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате «Лего» было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных, кубиков «Лего». В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система Лего уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов. С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 миллиона посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый стиль жизни Лего, под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка «Лего» будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок «Лего». 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы «Лего» в интернете. И это доказывает, что «Лего» уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в «Лего-клуб». Если все кирпичики «Лего», проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания «Лего» произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что «Лего» — это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность.
В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5 500 акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель – чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без.
Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Идестем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция. А в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название – Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился

основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям. Лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе. Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikri-Mikki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 1992 году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 1994 году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только

завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками. «Если доход компании не растет на 25% в год, – сказал однажды Йорма Алила, – то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла». Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время. Но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций.
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом – в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum, потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100. В
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках «Формулы-1». Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку PK, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Wrigley's» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Wrigley's» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Wrigley's» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Wrigley's» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Wrigley's» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Wrigley's». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Wrigley's» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Wrigley's» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.